Сменился по вещу, и пишет поздно по пуху, и две мой напиты сказал толпе. Не жалейся, я кис, налейся, рыщ, вешь на крест, что ты мог и сос потерь, ты заволбался, и сына, заволбался. Ты ешь, ты то, а все суды со мной вам, ты ешь.